В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 2 июня в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тегеран остановил мирные переговоры из-за ситуации в Ливане. Такаити призвала президента Ирана обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Тайфун номер 6 несет Японии сильный ветер и дожди. А сейчас обо всем подробнее. Эскалация боевых действий в Ливане ставит под угрозу американо-иранские мирные переговоры. Как сообщило одно из средств массовой информации Ирана, участники переговоров с иранской стороны заявили, что они прекращают контакты через посредников из-за ситуации в Ливане. Они продолжают требовать прекращения огня в Ливане, прежде чем переговоры с США смогут продвигаться дальше. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило об этом решении в понедельник. Согласно сообщению, иранские официальные лица требуют, чтобы Израиль немедленно прекратил то, что они называют агрессивными и жестокими действиями в Ливане и секторе Газа. Иранская сторона также призывает к полному выводу израильских войск из оккупированных районов Ливана. Она также говорит, что Тегеран не будет вести никаких переговоров до тех пор, пока эти требования не будут приняты. Израиль и группировка Хизбалла продолжают обмениваться ударами. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвиняет эту шиитскую группировку, действующую при поддержке Ирана, в неоднократных нарушениях режима прекращения огня и нападениях на мирных жителей. В понедельник Нетаньяху распорядился о нанесении новых ударов поблизости от Бейрута. Он заявил: «Мы продолжаем углублять нашу наземную оперативную деятельность в южной части Ливана и ликвидацию укрепленных позиций Хизбаллы. Хизбалла бежит. Мы твердо намерены восстановить безопасность». Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи осудил израильские атаки в Ливане, отметив, что они являются явным и грубым нарушением перемирия. По его словам, Иран продолжает настаивать на том, что прекращение огня в Ливане является неотъемлемой частью любого перемирия и любого окончательного соглашения о прекращении войны. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп также отреагировал на происходящие события. Он написал в социальных сетях, что провел с Нетаньяху очень продуктивный телефонный разговор, добавив, что никакие войска не будут входить в Бейрут. Трамп также

Такаити призвала Тегеран достичь соглашения с Вашингтоном. Такаити заявила, что в ходе переговоров вновь изложила позицию Японии, которая заключается в том, что самое главное – урегулировать ситуацию путем переговоров. Премьер-министр также сказала, что настоятельно призвала Иран сделать так, чтобы суда всех стран, включая Японию и страны Азии, могли как можно скорее беспрепятственно и безопасно проходить через Ормузский пролив. Как сообщило иранское информационное агентство ТАСНИМ, Пезешкиан заявил Такаити, что Иран приложит усилия для обеспечения беспрепятственного прохождения японских судов через пролив. Он также заявил, что Иран предпримет действия для нормализации морского судоходства и поддержания стабильности и безопасности этого стратегически важного морского пути. В воскресном репортаже газеты «Нью-Йорк Таймс» сообщалось со ссылкой на официальных лиц США, что американские силы помогают десяткам судов пройти через пролив. Один из источников заявил, что Центральное командование США за последние 3 недели провело через этот водный путь около 70 коммерческих судов. Представители американских властей также добавили, что большинство из этих судов отключили свои транспондеры, чтобы избежать обнаружения. Жители японских островов Амами готовятся к приходу приближающегося мощного тайфуна номер 6. По словам синоптиков, на южную часть региона Кюсю и острова Амами могут обрушиться ливни. Они призывают жителей принять меры предосторожности на случай сильного ветра, высоких волн и схода оползней. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 7 часов утра вторника тайфун находился к западу-северо-западу от островов Амами. Сильный ветер уже причинил ущерб в некоторых частях префектуры Окинава. Более 10 человек получили травмы. Тайфун может принести региону Кинки до 350 мм дождевых осадков за 24 часа. Приближаясь, тайфун номер 6 также может вызвать сильный дождь в районах вдоль Тихоокеанского побережья Японии. Авиакомпании уже отменили во вторник более 320 рейсов в регион Кюсю и из него, а также в других местах, и просят пассажиров следить за обновлениями информации на своих веб-сайтах. Тайфун также может повлиять на движение суперэкспрессов Синкансен. На линии Токайдо возможны сбои с вечера вторника по среду. Представители метеорологического ведомства говорят о возможности публикации предупреждений 4-го уровня. Эта новая категория, именуемая срочным предупреждением, означает, что людям следует эвакуироваться из опасных районов. Власти призывают население не мешкать с подготовкой. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Чен Ли Вун начала 2-недельное турне по Соединенным Штатам Америки. Она заявила, что намерена продвигать позицию своей партии, направленную на достижение мира и стабильности в Тайваньском проливе посредством диалога с Пекином. Выступая на пресс-конференции перед своим отъездом в понедельник, Чен отметила, что подчеркнет роль своей партии как наиболее надежной и ответственной политической силы в поддержании мира между двумя берегами Тайваньского пролива. Поездка Чен в США проходит после ее встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в апреле. В маршрут ее турне входят Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, где она планирует встретиться с членами Конгресса и выступить в аналитическом центре. На вопрос о возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом Чен ответила, что готова встретиться с кем угодно, если это поможет установить мир. Она добавила, что если этим человеком окажется президент США, то она будет очень рада. Поездка Чен рассматривается как попытка привлечь избирателей в преддверии местных выборов в ноябре и выборов главы администрации в 2028 году путем демонстрации прочных связей ее партии как с Китаем, так и с США. По сообщениям, около 50 человек погибли в результате взрыва на объекте, где хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности на северо-востоке Мьянмы. Этот район контролируется этнической вооруженной группировкой. Независимая СМИ сообщает, что взрыв произошел в воскресенье в штате Шан, недалеко от границы с Китаем. По данным издания, среди жертв были дети. Более 70 человек получили ранения. Национально-освободительная армия Таанга заявила, что взрывчатка находилась под ее контролем и что взрыв был случайным. В заявлении говорится, что ведется расследование, и все виновные будут привлечены к ответственности. Этнические вооруженные группировки и продемократические силы ведут борьбу.

борьбу с армией Мьянмы с тех пор, как 5 лет назад военная хунта захватила власть в результате государственного переворота в стране. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 14-м уроке мы научимся выражать свои пожелания. Во второй части программы мы поговорим о борьбе с умо.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии «Дом Харусан». В прошлый раз Там покраснела, когда упомянула о друге, с которым хотела бы встретиться в Японии.
0: Сегодняшний диалог – это воспоминание Там о своем друге. Перед приездом в Японию Там была волонтером в начальной школе во Вьетнаме. Однажды туда приехал ученик музыкальной школы из Японии и сыграл детям на фортепиано. Его звали Юки. Там так понравилось его выступление, что она собрала все свое мужество и рискнула поговорить с Юки по-японски.
1: Послушайте их диалог.
2: Конничива. Ватаси ва Таму дес.
3: А, боку Юки дес. Таму-сан, нихонго га декирун дес не.
2: Скоши даке дес. ラジオで勉強しました。
3: へえ、すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Давайте разберем диалог по фразам.
1: Там подходит к Юки и говорит:
2: こんにちは。
0: Здравствуй.
2: 私はタムです。
0: Меня зовут Там.
1: Юки отвечает:
3: あ、僕ユキです。
0: Ой, а я Юки.
3: Там-сан, нихонго га декирун дес не.
0: Там-сан, ты говоришь по-японски?
1: Там отвечает.
2: Скоши даке дес.
0: Совсем чуть-чуть.
2: Радио де бенкио шимашита.
0: Я училась, слушая радио.
1: Юки говорит.
3: Сугой дес не.
0: Ого, это впечатляет.
1: Там говорит ему, что хочет сделать в будущем.
2: Нихон э, итте митай дес.
0: Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
1: Юки радостно отвечает.
3: ぜひ来てください。
0: Обязательно приезжай.
3: 僕が案内しますよ。
0: Я покажу тебе разные места.
1: Вот кого так хочет снова встретить там. Юки, молодого музыканта, с которым она познакомилась во Вьетнаме.
0: Интересно, увидятся ли они? Давайте послушаем диалог еще раз.
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕、ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
2: 日本へ行ってみたいです。
0: Запомните ее и сможете выражать свои желания. Вот что она значит. Нихон – это Япония. За ней идет частица «э», которая указывает на направление. «Итте митай дес» означает «хочу поехать». Главный пункт нашего урока. Чтобы выразить пожелание, добавьте «митай» к «т-форме» глагола.
1: Глагол «идти» и «ехать» – «ику» в «т-форме» – «итте». «Я хочу поехать когда-нибудь» будет звучать как «итте митай», правильно?
0: Да, правильно. В конце фразы стоит «дес», что делает ее более вежливой.
1: Олег, на прошлом уроке мы узнали, как сказать «я хочу поехать» и «китай дес». В чем разница между «тай дес» и «те митай дес»?
0: Когда вы хотите сделать что-то, скажите «тай дес».
4: «Те митай дес».
0: Используется эта фраза для выражения действий, которые вы никогда не делали и которые, может быть, не просто реализовать, но вы хотели бы попробовать.
1: Понятно. А теперь послушайте и повторите.
4: «Итте митай дес». «Нихон е итте митай дес».
0: Послушайте небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: Вот что он означает.
5: 日本で何がしたいですか？
1: Что ты хочешь делать в Японии?
6: そうですね。
1: Как сказать?
0: Это выражение помогает подумать над ответом.
6: 相撲を見てみたいです。
1: Я хочу посмотреть борьбу сумо.
0: Сумо – это борьба сумо. Мите митай – хотел бы посмотреть. Эта фраза состоит из глагола «смотреть» миру в Т-форме, которая звучит как мите и слово митай.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите ответ после вопроса.
4: Нихон де нани га шитай десу ка? Соу десу не. Сумо о мите митай десу. そうですね。相撲を見てみたいです。
0: Давайте попробуем попрактиковаться и с другими вещами, которые вы можете делать в Японии. Представьте, что вы хотите подняться на гору Фудзи. Подняться на Фудзи будет...
4: 富士山に登る。富士山に登る。
0: Глагол подниматься, взбираться, нобору, а его Т-форма
4: ноботте, ноботте.
0: Попробуйте.
6: Фудзи-сан ни ноботте митай дес. Фудзи-сан ни ноботте митай дес.
0: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит Там. Она произнесла ее в ответ на слова Юки о том, что она знает японский. Запомните фразу целиком.
2: Скоси даке десу.
0: Скоси – это немного, а даке – только. Поэтому скоси даке десу означает совсем чуть-чуть. Если вы ответите так на вопрос, понимаете ли вы по-японски, собеседник сможет говорить более простыми фразами.
1: А теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Скоси даке десу.
0: Отлично! Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на фразы, в которых Там говорит, что хочет делать.
2: Конничива! 私はタムです。
3: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о борьбе сумо, о которой уже упомянули на этом уроке.
0: Сумо считается национальным видом спорта в Японии. Настя, вы когда-нибудь видели поединок?
1: Да, но только по телевидению. То, как огромные борцы бросаются друг на друга, впечатляет.
0: Побеждает тот, кто первым бросит противника на пол или заставит его пересечь границу ринга. Чемпионаты проводятся по 6 раз в год по нечетным месяцам года. Они проходят в Токио, Осака, Нагое и на Кюсю.
1: Говорят, что достать билет не так уж и просто.
0: Ассоциация сумо Японии на своем сайте предоставляет информацию на английском языке, но даже если все места раскуплены, вы можете посмотреть тренировки спортсменов. Они тренируются в разных секциях, которые называются хэя, под руководством тренеров. Некоторые секции разрешают фанатам посмотреть на утренние тренировки.
1: Звучит интересно.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Мия отправится на фотосъемку в Нагано. Оставайтесь с нами!